Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 10 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто

0: Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: В Вилюйскую геолого-разведочную экспедицию требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, доводчик алмаза, содержащих концентратов, водитель погрузчика, машинист насосных установок, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, водитель автомобиля с категории CD. Телефон 8-914-309-72-95. В Управление материально-технического снабжения требуется слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, старший кладовщик, ведущий инженер, отдел главного энергетика, оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, стропольщик и начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГО ИЧС. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10 ДСТ «Урал», замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, а также водитель автомобиля КМУ «Кран-манипулятор». Телефон 8-914-309-72-95. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель, аэродромный рабочий, аккумуляторщик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, а также уборщик служебных помещений. Телефон 8-984-120-00-36.
0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

запятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Алмазный край! Не переключайся!

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8 411 36 351 28, 8 411 36 351 28, 8 914 257 98 75, 8 914 257 98 75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8 914 25 24 808.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8 411 36 351 28, 8 411 36 351 28, 8 914 257 98 75, 8 914 257 98 75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: В Мирном 13 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 03 11. 8 924 562 03 11. Мирнинский отдел Вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Don't worry.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе?

0: В мирном 14 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации Лариглерга, надзор, Федеральная служба, и Кринча Субибирцел, Топсумю Субикисмюгарбирга.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. Мирнинский отдел Вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио.

И не ходи с ним по нашим местам. Не обнимай его сильно, как обнимала когда-то меня. Не говори, что он лучше. Раньше таким для тебя был и я. Просто забудь все поступки.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Это трагедия с хорошим концом. Проломил козырек, упал на балкон. Открывается дверь, стоит она. Ошеломлена, почти нога. Напоила чаем с черничным вареньем. Пообещал починить козырек балкона в воскресенье. И в понедельник тоже пришел. Вот так я свету нашел. Вот так я свету нашел.

0: в мирном 16 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 17 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8 411 36 351 28, 8 411 36 351 28, 8 914 257 98 75, 8 914 257 98 75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Я буду небом. Я буду тайной. Я буду всем, чем хочешь ты. Твоим дыханием. Я буду небом.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 18 часов.
1: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Алмазный край. Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтуном LFS-77-ООН и КЮС-77-Бирнемедах свидетельствует. СБС информационных технологий. Он массовой коммуникации регистрации. Федеральная служба та и клиническую бибирсу. Тосуню себе кисунюга бибирсу.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 19 часов.
1: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Я смотрю на восход. Поезд ушел на восток. Я под откос, стрелка упала, застой. Я за тобой по песку, свои стопы в следы.

где-то между этажами в застрявших лифтах. Так звучат мои чувства к тебе, громкий припев плюс банальный куплет. Я на тебе, и ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег, ты в моем сердце, и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло, я отрываюсь от земли, я иду на взлет.

тебе. По рельсам, по взлетам, по трассам, сквозь препятствия, сквозь время и пространство. На летней резине, по лютой зиме, хоть подземное царство, хоть за 3-9 земель. Все просто, без лишних. Наш остров не дышит. 300 входящих, но мы в бесшумном режиме. Сейчас они не нужны мне. Яркий сюжет на титрах уснем. Это важней и значит рискнем. Чем ответит мир на наш дерзкий вызов. Наивно по-детски и пусть в этом нет смысла. Но ты вдохновляешь даже на смерть. Ты так прекрасно, больно смотреть. И пусть все против нас и в нашу пользу расклад.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

дорогой. Мысленно к ней бегу. А впрочем, неси меня, неси меня, на чем свет стоит.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: What time is it, man?

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и тренера средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Ларигер надзор Федеральной службы и Кринчатубе Бирсел, то в сумме себе кисню.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

тебе напомнить. Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

позади. Белый снег в пустыне синий, там за кормой дом остался мой. В океане пенных дали растворю печаль твою.

дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить.

теперь нехорошо. Помню, было так легко, а теперь так нелегко. Сочиняю примитивно, и мне даже не противно, ведь я выгляжу спортивно, или, может, не спортивно.

0: мирно. 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазных край» радиостанция. Массовая и единая средство регистрации. Тунтунан ЛФС. Тунсетте. ООН. И Кюсетун. Мирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Уна массовая коммуникация. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И Кюсетун. Сюбебир. Сыл. Тосумю. Сюбекис.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Говорили никогда. Слова так сбивают с толку. Ходили навсегда. Оказалось, что не

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ДАР. Он на массовой коммуникации Лорейгер надзор Федеральной службы и Кринча Субибир Сыл Тосуню Субикис Нюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

когда забыть нельзя, вернуться невозможно. Ты мне скажи единственное слово: меня спаси.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

Не плачь, моя милая, я его не подпущу к тебе. Ни на шаг, ни на день, ни на миг больше. В кулак все силы и в огонь остались.

теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, успел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: в мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсельте, ООН и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН и массовая коммуникация Лайгерлер, надзор, Федеральная служба, и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: бульвар закат. А мы жестили, как подростки, нам бы завидовал Буковский.
1: Ты помнишь те слова? В твоих руках бокал игристого, рядом с погасшим барбершопом.
0: Мы с тобой неистово на раз-то расстоянию выстрела.
1: Узнать бы где ты, как ты ж.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационных технологий, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кетлинча Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл,
1: для слушателей старше 16 лет.

прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, да и мне уже все равно. Для тебя мое

0: Овны. На этой неделе вы можете решить многие проблемы, обратившись в государственные учреждения или общаясь с коллегами. Перед вами откроются новые горизонты. Тельцы. На этой неделе покорятся любые вершины, если будете соблюдать правила и законы. Особенно будут удачные операции с недвижимостью. Близнецы. На этой неделе вы рискуете потерять голову и влюбиться. Но не нарушайте границ дозволенного. Не ждите поддержки окружающих, рассчитывайте только на свои силы. Раки. На этой неделе вы сможете оживить любую компанию. Ваша широта души и теплота поднимут общий настрой. Начатые в этот период отношения окажутся кратковременными. Львы. На этой неделе нужно проявить максимальную концентрацию и активность. Возможно, повышение по карьерной лестнице и увеличение дохода. Девы. Пришло время для активной борьбы. Придется отстаивать свои принципы. Будьте внимательны в общении, вас могут обмануть. Весы. На этой неделе вы окажетесь в центре внимания и сможете раскрыть спящие таланты. У многих будет возможность завершить все намеченные дела. Скорпионы. Вы сейчас способны решить любые дела. Кто-то может оказаться на распутье между своими интересами и интересами окружающих. Старайтесь извлечь максимальную выгоду для себя, но будьте осторожны с хитростью. Стрельцы. Этот период будет посвящен вопросам работы и бизнеса. Удачно сложатся деловые поездки, подписание бумаг, общение с партнерами. Направьте все силы для того, чтобы ваша карьера пошла в гору. Козероги. Благоприятный период для смены сферы деятельности, гармонизации семейных отношений и творчества. Водолеи. Не начинайте новые дела, не планируйте ничего долговременного. Будьте внимательнее и осторожнее, чем обычно. Желательно отложить поездки. И, наконец, рыбы. На этой неделе появятся интересные идеи и планы, но не будет возможности их реализовать. В общении не говорите лишнего и не обещайте многого.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

Радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

заставил остаться вновь. Но без тебя этот мир не мыслим, без тебя не имеет смысла в этом городе остаться без любви.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
2: Это, наверное, все. Больше не верю, больше не хочу.
3: На это...